0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко ознайомился с перспективами развития взаимодействия Беларуси и Узбекистана на прикладе сельгоспредприемства в Устье у Оршанском районе. Размова и шла об инвестициях в разные сферы, совместной праце у сельской господарцы, промысловости и будовництве.
2: Александр Игоревич, мы буквально за 4 дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бычков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7000 голов. С возможностью увеличения до 2000.
3: Где ты возьмешь бычков?
2: В области у нас сегодня по месяцу это 6 тысяч.
3: С области твои, да, бычки, да?
2: Да.
3: И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее переработать,
2: да,
3: и отправить туда.
2: Мы именно так и обсуждали.
3: Значит, надо взять под контроль экономику. Потому что для него главное вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл, он это прекрасно понимает, какой смысл для Витебской области, что Витебская область от этого получит. Вот это надо четко просчитывать, чтобы мы не наобещали Узбекистану непонятно что. Ну я говорю, он земной человек, понимает.
1: Дзяржаўны мытны камітэт прагназуе хуткае вычэрпванне квоты на льготны ўвоз электрамабіля ў Беларусь юрыдычнымі асобамі. Актуальная колькасць аўто, якія могуць быць увезены ў нашу краіну, 810 штук. Пры планаванні далейшага імпарту трэба ўлічваць неабходнасць выплаты пошліны ў памеры 15% ад кошту транспартнага сродку. Што тычыцца квоты на ўвоз электрамабіляў фізічнымі асобамі, астатак складае каля 2000 адзінак. Дзяржаўтаінспекцыя Гродзеншчыны правядзе прафілактычныя рэйды для праверкі вадзіцеляў маршрутных транспартных сродкаў. Асаблівая ўвага кантролю за эксплуатацыяй транспарту ў частцы адпаведнасці патрабаванням да іх знешняга выгляду, тэхнічнага стану, наяўнасці дазволу да ўдзелу ў дарожным руху. Будзе арганізаваны тайны і змяшаны кантроль. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 31 градуса цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 28 цяпла, без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Масштабную программу по разведению в Беларуси червоной породы коров доручил распрацовать Александр Лукашенко. Отповедную задачу керовник державы поставил подчас наведывания экспериментальной базы Устья в Варшанском районе. Науковцы и аграры працуют над створением уникального племенного ядра, как вывести айчинную породу до 2030 года. Президент подверг критице повольные темпы реализации проекта и запотребовал створить докладный график працы с показчиками по годах. Масштабным рок-концертом напередодні офіційного открытия стартовали музычные вечеры на Славянском базаре у Витебску. Первое великое шоу собрало на сцене популярных артистов и коллективы, каждый из которых выступил с годинной программой. Свои ведомые песни и новые композиции выконали Петр Ялфимов, Чижа компании и легендарный пикник. Музыканты порадовали глядачов выключно живым гуком и грандиозным светловым шоу. Футболисты сборной Испании пробились в финал чемпионата света в стартовом полуфинале. Они нанесли поражение команде Франции с ликом 2-0. Соперник испанцев вызначится уже сегодня вечером у поединку помеж Англией и Аргентиной. Прямой эфир ворошального полуфинального раунда организует телеканал «Спорт ТБ» у 22 годины по минским часе. Держаутоинспекция попереджвае автомобилистов, что сегодня мобильные камеры контроля хуткости працуют в Минску на проспектах Дзержинского, Жукова, Незалежности, Партизанским и Пушкина, на улицах Орловской, аэродромной, Денисовской, Волпшасова, Маяковского и Притыцкого. У Могилеве мобильные камеры фиксуют превышение хуткости по улицах Космонавтов, Лазаренки и Якубовского. У Бресте на улицах 28 Липеня, Московской и на Варшавской шаши, у Гомеле на проспекте Речицким и на улице Советской, у Гродне на улице Магистральной. У Минску зараз плюс 19, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, температура поветра до 31 тепла. В областных центрах удень чекается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Гомеле 28-30, у Бресте 29-31. У столицы до 28 тепла без істотных опадков.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого!

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: А мы ледь не пропустили день рождения. У месяца так само бывает день рождения. Вы зусім недавно народился новый месяц. Называем его «Маладик». Это такие эмоциональные вельми дни, но ничего, не треба их бояться, все можно переодолить. И, конечно, больше за усих отчувают этот «Маладик» зараз раки, потому что менавіта у этом знаку зодиака все и отбылося. И тем не меньше, для кожного знака зодиака сегодня у нас подрыхтованы 12 зорных подказок. Причем какие? Про здоровье зараз будем размовлять. И первый, как завсёды, овенчики. В этот день овена будет переполнять энергия, якая незразумела, откуль узялася. Поспробуйте выкрастать ее с розумом и не распляскайте бесценный скарб по дробязях. Тельцы, в этот день вам варто поклопотиться о поясничном отделе позвоночника. Зорки удокладняют. Покольки сегодня не выключены боли при занятках спортом, будьте уважливые до себе. Близняты, коли вы привыкли регулярно працевать над собой, то в этот день сможете по-соправному отчуть выники своих стараний. З'явится нагода пофорсить выдатной формой. А у близнят заусёды форма выдатная. Гэта мы ведаем. Раки. Сегодня ракам не пошкодило б крыху почистить организм. Яким чином? Для початку звонку, бо гэта хучэй. Сходите у душ, примите ванну, а завтра будет новый день. Раки, скажите, калі ласка, у кого из вас отсутнейшая гарачая вода? Поделитесь этим болем, калі ласка, в нашем телеграм-канале. Львы, сегодня вам будет не просто собраться силами. Вы зараз вельми стомленные. Не пейте шмат кавы. Лепш сидите крыху раней с працы и ляжьте спать раней, чем звычайно. Такая добрая парада для кожного знака зодиака. Девы, у гэты день доброе самоотчувание вам да поможе забеспечить отмову от шкодных звычек, а так само захование здорового режиму дня. Тому сегодня поспробуйте легче спать крыху раней и не переживать. И не переживать, якая добрая парада, знов же, для кожного знака зодиака. Шалі, сегодня головное для вас гэта настрой на акрыянне, бо без гэтых ожидання усе лекі будуць просто марнаваннем часу і грошай. Цяпер шмат у чым усё залежыць ад вас і ад вашай дыкцыі. Скарпіёны, у гэты дзень, калі ў вас ёсць хоць якая магчымасць адпачыць, скарыстайцеся ёю, каб пазбегнуць галаўных боляў. Мы ж ведаем, маладзік, могуць розныя сітуацыі адбыцца. Стральцы, калегі, спадары, спадарыні, стральцы, калі вы сядзіце на вельмі строгай дыеце, то прыйшоў дзень падумаць аб тым, каб спыніць падобнае катаванне. Ну, нарэшце, нарэшце. Казярогі, сёння зоркі рэкамендуюць вам скараціць колькасць спажыванай солі. Гэта ненадоўга, але менавіта зараз вашаму арганізму падобнага роду пазбаўленні будуць карысныя. Водалеі, сёння знайдзіце час, каб зрабіць якасны дом. Огляд волосов. Не пошкодуйте, коли ж яны и так добро выглядают, так хоть расчешачися. Так, и рыбки. У гэтый день рыбам варто было б апранацца згодна з умовами надвор'я. Працягвайте патрымліваць свой организм. А мы так само патрымліваем и притрымліваемся стандартной ранішней программы, каб заховывать тонус организма. Так и веселый твар, конечно. Хутка вернемся и расскажем, який сегодня день и что можно отзначить.

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут реха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, запустите, не хапая ноток. Вось, на усе нотки, другая година. Веселые товары снова у студии, у планах яких. Як заўсёды, погуляйте у роковые думки, это музычная гульня, и часопусы. А это своя особливая проверка интуиции, и она будет напроканцы годины. Так само поговорим про пену дён, что назбиралася, и зробим это усё с наступными группами и выканаўцами. У хуткім часе будем слухать, ой, такие цікавые назвы, Outskirts, так само гурт Go Light Up, Fallout Boy, The Seventh Avenue, это наш белорусский гурт, Journey, The Silicon, так само беларусы, Shine Down, Loveless. И не только, бо до гэтага спісу напрыканцы дадасца яшчэ одна композиция с гульни «Роковые думки». Ну а зараз на початку гадзіны, як заўсёды, рубрика для тых, хто за рулём.
2: Алло, нешта терміновае?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай пазней, я за рулём.
1: А новина такая, технологичная. Бо, металлический зубр на трассе М1 на меже Брестской и Минской областей отрымал новый спецэффект. Зараз он не только выпускает пару, але и рыкает. Этот звуковой эффект працуе разом с живым дыханием, так званым. Спочатку гигант выдает рык, а затем выпускает густые клубы пары. И это шоу запускается автоматично один раз у годину. Калі, паўстае пытанне, як дачакацца, як зразумець. Даведацца час бліжэйшага запуску можна на сайце по-беларуску гэта называецца кропка, бай. Так, дзе працуе таймер зваротнага адліку ў рэальным часе. Вось такое ноу-хау. А мы неяк раней у эфіры з Васем яшчэ рабілі анонс гэтай версіі, пракачанай версіі зубра. Так, зусім нядаўна, і вось бачыце, першыя вынікі атрымалі. І як абяцаюць распрацоўшчыкі, між іншым, гэта яшчэ не ўсё. Чым будзе здзіўляць зубар, варта трошкі пачакаць. І мы, канешне, вам раскажам. Тут усё, як у нашых рокавых думках. Мы хутка вернемся, каб распачаць гульню.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, есть такие музычные коллективы, и песня у них так само мается, назвы яких, ну, по певных причинах, покуль мы назвать не можем. Але можем вам огучивать подказки, а ваша задача будет догадаться, что за коллектив, что за песня, и поделиться своими меркованиями у нашем телеграм-канале «Радио Столица», шукайте нас по-русски. Бо, зусім недавно, у 9.06 там з'явился пост, и он называется «Гульня. Роковые думки». И на этом посте мы бачим подказку. Подказку от штучного интеллекта. Але без допомоги ведущих, на жаль, покуль что зразуметь ее, ну, махчима тяжко. Там есть у нас подказки про и коллектив, и про песню. Первые будут тычаться миновито группы. Рассказываем. Сегодня у нас фронт-вумен. Фронт-вумен этого гурта выросла на классичной музыке. Там у песнях часто выкористовываются складанные симфоничные аранжировки. Вот так, первая такая подказочка. Я напризнавалася, что ее головные музычные натхняльники – это Моцарт и Дэнни Эльфман. Полярные такие изъявы у свете музыки, тем не меньше, это ее натхняльники. И так само цікавая история. Вокалистка гурта у 13 годов сустрела тады 14-годового гитариста у звычайным христианским летнем лагере. И коли она сыграла на пианино песню «Mad Love, I Do Anything for Love», хлопчик был настолько уражений ее голосом, что вырешил створить с ее гурт. И долгий час яны грали разом. Але потом, по певных причинах, як пишут у интервью, за разногласия внутренних, ён с коллективу сышоу. Фронтвумен засталася. Вось, гэта што тычыцца подказок у эфиры. Ну и давайте еще раз вернемся до подказки от штучного интеллекта. Вось бачите, дзяўчынка ляжыць на зямлі, некія магічныя сілы ёй дапамагаюць нібыта вярнуцца да жыцця. Першая падказка і другая падказка, звярніце ўвагу на яе знешні выгляд. Доўгія чорныя валасы і такая лёгкая блакітная сукенка. Что за она? Кого вам нагадывает? Поделитесь своими меркованиями у нашем телеграм-канале. И так само не забывайте, что есть номер. Это мы у телеграм 996-7002, код 33.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Планы по умацаванню партнёрства ў сферы турызму абмеркавалі прадстаўнікі Беларусі і аб'яднаных арабскіх эміратаў. На сустрэчу ў нацыянальным агенцтве замежным гасцям прапанавалі аграэкалагічныя, актыўныя і прыродныя маршруты па нашай краіне. У сваю чаргу арабскі бок запрасіў беларускую дэлегацыю прыняць удзел у буйной міжнароднай выставе ў Дубаі. Даны кірунак застаецца адным з самых папулярных для адпачынку нашых грамадзян. Толькі за мінулы год там пабывалі каля 80 тысяч беларусаў. Прадстаўніца Брэшчыны лідзіруе на дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск» па выніках першага дня. Лізавета Цупрык выступіла пад нумарам 17. Яна выканала кампазіцыю з мультфільма «Чараўнік краіны Оз». Дзяўчына атрымала максімальны бал ад журы. На 24-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск» сваю творчасць дэманструюць дзеці з 19 краін. У Мінску 23-гадовы малады чалавек ледзь не стаў ахвярай тэлефонных махляроў, якія пад выглядам пацвярджэння даных для паліклінікі і е-паслугі прымусілі яго сабраць і перадаць грошы. Каментары прадстаўніка Савецкага райуправлення ўнутраных справ Анастасіі Кавалеўскай.
2: Совет скорого до столицы обратился 23-летний минчанин, который едва не стал жертвой телефонных мошенников. В мессенджере мужчине пришло сообщение от имени сотрудницы поликлиники, которая поинтересовалась ростом и весом мужчины. Чтобы подтвердить внесение данных в медицинскую карту, молодой человек продиктовал код из СМС. Вскоре последовал второй звонок от сотрудника службы безопасности Е-послуг. Звонивший заявил, что персональными данными минчанина завладели мошенники. От его имени якобы открывают банковские счета и проводят сомнительные операции. Затем с мужчиной связался якобы сотрудник Национального банка, который начал угрожать уголовной ответственностью и обыском. Чтобы избежать проблем, нечаянно предложили посотрудничать.
3: Меня постоянно напоминали, что я уличаюсь, что я помогаю отмывать деньги злоумышленникам.
2: Испугавшись, молодой человек собрал все свои сбережения, более 13 тысяч рублей в эквиваленте, и по указанным координатам отправился на такси за город. Приехав на место, мужчина начал подозревать обман, вернулся обратно в столицу и обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает, работники здравоохранения, социальных служб, банков и правоохранительных органов не запрашивают личные данные по телефону и не требуют передать деньги. При поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор и сообщить о случившемся в милицию по номеру 102.
1: У Мінску зараз плюс 24, паданы Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень: у Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 28 цяпла без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:36, радио столица, у нас сегодня сусветный день навыков молоді. Ну а на дворі на завтра, оно прикладно як навык адаптации. Треба уметь подлаживаться, а подлаживаться легко, тому что завтра на дворі вельми приемное. У Минску чекается 24-26, сонячно, ідеально для того, каб вучиться чомусь новому и на свежем поветрі. У Бресті 28-30, ясно, сонце як новые веды, оно яркое и корыстное. Гродно плюс 26, плюс 28, пирамидная облачность, ветер як навык коммуникации, дьме излучая. У Витебска будет 24-26, в облачно с прояснениями, в облачность прикладно такая, як нерашучасть. Яна есть, але невеликая и не перешкаджая. Гомель 27-29, без опадков на дворе, як добрый практичный навык. Без сюрпризов. Могилёв 24-26. Ясно, ясное небо, як упевненность у себе. Оно чистое и светлое. Раю вам, сябры, прокачивать упевненность, бо упевненный человек, и он вельми допомагает иншим, ну и, конечно, себе. Рухаемся.

0: Вечер на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година скончилась, как первый урок хутка, але с почуттем, что вы доведались нечто новое, и мы не спыняемся, у другой частцы вас чакают цікавасці, и, конечно, ваши ж истории, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет как навык без практики. Нагадаю, что сегодня мы отзначаем сусветный день навыков молодых. Молоді, пишите, молодые люди, чакаем ваши комменты. Не молодые, пишите так само. Мы усіх тут вітаем, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь и Узбекистан плануют реализовать 310 совместных проектов и мероприятий огульным коштом 2 миллиарда долларов, поведомляя «Спутник» со посылкой на пресс-службу узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Президент Узбекистана ознакомился с презентацией домовленности о расширении межрегионального сотрудничества, которые были достигнуты под час визита в Беларусь. Отзначены перспективы взаимодействия в сферах машинобудования, сельской господарки, фармацевтики, текстильной промысловости, перепроцовки дровнины и оховы здоровья. Клуб «Динамо Минск» подписал двухбоковые контракты с Мирославом Михалевым и Кириллом Лазовским, поведомили в пресс-службе команды. Форвард Михалев гулял в экстрализе за молодежинское «Динамо». В минулом сезоне заработал 15 пунктов у 33 встречах. Лазовский выступал за «Динамо Шинник» у молодежной хоккейной лизе. Оборонца сгулял 115 матчев и набрал 34 баллы при коэффициенте корыстности плюс 15. Означается, что контракт с Михалевым различен на один сезон, а с Лазовским на 5 годов. Правоохоўнікі ўзмацняюць контроль за работой пассажирского транспорта. Особливая увага техничному стану, наявности дозволу до удела у дорожным руху. Комментарий первого наместника начальника Державтоинспекции Андрея Гаркуши.
2: По 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
1: У Минску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура по ветра плюс 12-18, у день до 30 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гродне 26-28, у Гомелі 27-29, у Бресте 28-30. У столицы у ночи плюс 13-15, у день до 26 тепла, без істотних опадков.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вертаемся, як другий урок, еще больше глубокий и, конечно, еще больше корыстный. С вами я, Андрей Крупич, и треки, которые лепш за любые курсы. У другой эфирной године разом с вами мы почуем AC/DC, Tokyo Hotel, Hailstorm, Thunder Maza, Плейсаба и, конечно, будет Дороти. Крыху расскажу вам про гэты гурт. Там солируя вельми прыгожая девчина. Это американцы, яны з LA и были сформированы у 2014 годе. Дороти Мартин, як я и сказал, солистка. Ударник есть там Джейсон, такие великий хлопец могутные. Ну и калисти Rolling Stones поставил их на 14 место сярота 50 найлепших выканаўцаў года. Вот так, будем слухать их трек под назвой «I Come Alive». Починаем, погнали! Погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Якое злачынства 17-гадовай даўніны раскрылі ў Беларусі і чым для мінчаніна скончылася спроба працаўладкавання ў Нарвегіі? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шыўчык. Забойства 17-гадовай даўніны раскрылі беларускія праваахоўнікі. Як паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй па Мінскай вобласці Алег Бабровіч, дапамогу ва ўстанаўленні злачынца аказалі спецыялісты з Расіі.
2: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой, незадолго до случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути, уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. С сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
1: У міліцыю звярнуўся 51-гадовы мінчанін, які стаў ахвярай інтэрнэт-ашуканцаў. У адной з соцсетак мужчына ўбачыў рэкламу аб працаўладкаванні ў Нарвегіі і пакінуў свае кантакты для сувязі. У месенджеры з ім звязаўся псеўдаагент, паабяцаў узяць на сябе афармленне візы і страхоўкі, замежнай плацежнай карты, а таксама куплю авіябілета. За паслугі менеджера мінчанін здзейсніў некалькі грашовых пераводаў. Адразу пасля атрымання сродкаў памочнік выдаліў чат і знік, зразумеўшы, што яго падманулі, мужчына звярнуўся ў міліцыю, распачата крымінальная справа. Супрацоўнікі міліцыі знішчылі каля гектара дзікарослых канопляў у Бярэзінскім раёне. Участак мясцовасці быў знойдзены падчас правядзення спецыяльнай праграмы МАК. Праваахоўнікі нагадваюць, што вырошчванне або наўмыснае захаванне наркатычных раслін цягне адміністрацыйную адказнасць. Штраф да 900 рублёў. Калі ж расліны вырошчваліся з мэтай збыту, заканадаўства прадугледжвае крымінальную адказнасць да 15 гадоў пазбаўлення волі. Раней у Міністэрстве ўнутраных справ паведамлялі, што ў рамках правядзення праграмы толькі на працягу чэрвеня знойдзены і знішчана каля 70 тонн маку і канопляў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Больше текста, ноль вниманий. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное, шаг друг к другу все же верный.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Столица ТОП-10.
5: Першую пятёрку адкрываюць Мьюз. Unraveling – гэта яшчэ адзін прыклад таго, як Мьюз ператвараюць рок у маштабнае музычнае відовішча. Мэтт зноў прапануе слухачам спалучэнне драматызму, электронікі і вялікіх эмоцый. Кампазіцыя паступова нарошчвае напружанне і ўражвае сваім фіналам. Мьюз па-ранейшаму застаюцца гуртом, які заўсёды гучыць пазнавальна.
4: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. Другое место сегодня у Бадоманс. За апошние годы гурт стал одним из головных открытий у сучасной тяжкой музыки. Dying to Love сполучая могутные гитары, сучасный саунд и вельми особистую лирику. Вокалист Ноа протягивает уражать своей яркой подачей. Это один из тех треков, которые хочется прослуховывать знов и знов.
1: Номер 2.

0: Радио столица.
1: Данных Белгидромета 16 липеня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, первоважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 12-18, у день до 30 тепла. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гродне 26-28, у Гомеле 27-29, у Бресте 28-30. У столицы у ночи плюс 13-15, у день до 26 тепла, без істотних опадков.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у самый маленький город Беларуси, у Десну, как убачить мост, паром и больницу. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Едем сюды по автомобильным мосте, коли рухаться с районных миёров. Мост гэты излучая бераги раки Десна, якую мясовые ласкаво называют Десёнка, рассказывая наш гид по городе Вольга Сморщук.
2: Мост был заложен в 1905 году по приказу Николая I, чтобы соединить две части города. Он остался единственный с таким деревянным покрытием и легким налетом асфальта. Покрытия. Периодически у нас покрытие моста меняется, обновляется.
1: Покольки мосту больше за 100 годов, для зручности у мясцовых ён 100-годовый, а у некоторых крыницах его называют одним из деснинских цудов. Его могло б не быть. У гады великой чины, коли фашисты отходили с города, каб не пустить советские танки, заклали под мост узручатку. Однако поспели узорвать только один пролет. После войны пошкоджены, заменили на, кажуть, трофейные из Германии, але уже у іншой конструкции, и сёння драўляное покрыццё захавалася. Дарэчы, трапіць у город можна не толькі по суше, але і по воде. Стаіш на беразе Десны, бачыш не толькі яе, а і заходнюю Двіну, і вось на процілеглым яе баку Полацкі район, і злучае іх паром.
2: Паромная переправа – это действительно фишка нашего города. Она представляет собой баржу, на которую установлен тракторный мотор, который, натягивая пушки, его канаты, тросы, переправляет людей. Вот по нашей Западной Двине в свое время, с 1919 года по 1940 год, проходила государственная граница. И мы с вами располагаемся сейчас на западной части. И нас называли ласково западниками, а вон ту часть называли ласково восточниками.
1: З берага заходняй Двіны нікуды не адыходзім, бо тут знаходзіцца цікавы гістарычны рарытэт, дакладней яго руіны.
2: Это бывшая городская больница, построена в 1905 году по указанию Николая I. Такое разрушение она, конечно, претерпела во время Великой Отечественной войны. Внешний вид самого здания еще сохранен. Внутреннее, конечно, уже идет полное разрушение. Там очень большие интересные подвальные помещения, которые оштукатурены довольно-таки интересным раствором. На этом растворе можно увидеть газеты, издания, относящиеся даже к концу 19 века.
1: Здаецца, гэтыя пакоі, усё астатняе, што засталося ад больніцы, дыхае гісторыяй і таямнічасцю. Вось дакранешся рукой, адразу будзеш ведаць пра тое, што хавае ў сабе старажытны будынак. Увогуле, здаецца, гэта не больніца, а некі палац ці, можа, тэатр. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.